0: В Баку состоялась церемония открытия ежегодных собраний группы Исламского банка развития на 2026 год. В Баку стартовал международный бакинский саммит омбудсменов. А теперь подробнее. В Баку состоялась церемония открытия ежегодных собраний группы Исламского банка развития на 2026 год. В мероприятии принял участие президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев. Глава нашего государства выступил на мероприятии. Затем выступили председатель группы Исламского банка развития Мухаммед Сулейман Аль-Джасер и министр экономики Азербайджана Михаил Джабаров. После этого состоялось подписание документов.
1: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.

период, когда мир сталкивается с глобальными экономическими вызовами, сотрудничество с международными финансовыми институтами играет ключевую роль в стратегиях устойчивого развития стран. В этой связи партнерские отношения между Азербайджаном и Исламским банком развития в последние годы привели к значительным результатам в поддержке экономического развития, в реализации инфраструктурных проектов и расширении регионального сотрудничества. Министр экономики Михаил Джабаров в ходе выступления на сессии в рамках 51-х ежегодных собраний группы Исламского банка развития отметил, что с первых дней независимости Азербайджана Исламский банк развития стал надежным партнером страны. По его словам, проекты, реализованные при поддержке банка, внесли значительный вклад в социально-экономическое развитие Азербайджана и процессы экономических преобразований. Успешное развитие отношений между Азербайджаном и Исламским банком развития стало возможным благодаря стратегическому вниманию, которое уделяет международному сотрудничеству президент Ильхам Алиев. Такой подход способствует углублению связей, основанных на взаимном доверии, и выявлению новых направлений для совместной работы. В рамках мероприятия особое внимание было уделено вопросам региональной интеграции и устойчивого развития. Председатель правления Аляской свободной экономической зоны Вали Хаскеров поделился своими впечатлениями о форуме. Целью форума является построение отношений с соответствующими структурами и расширение связей, привлечение соответствующих структур к финансированию, обеспечение развития свободной экономической зоны. В ходе обсуждения внимание также было уделено вопросам расширения инвестиционных возможностей и поддержки частного сектора. В частности, была отмечена необходимость активизации совместной работы по развитию ненефтяного сектора, поддержке предпринимательства и внедрению инновационных экономических моделей. В условиях стремительных изменений в глобальной экономике особое значение приобретает укрепление механизмов регионального сотрудничества и реализация проектов, которые способствуют достижению целей устойчивого развития. В этой связи новый этап партнерства между Азербайджаном и Исламским банком развития станет основой для дальнейшего укрепления долгосрочного сотрудничества, основанного на взаимных интересах.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с находящимся с визитом в нашей стране членом Палаты представителей Конгресса США Абрахамом Хамаде. На встрече состоялся обмен мнениями по американо-азербайджанским отношениям. Отмечалось, что связи между двумя странами в последнее время развиваются на высоком уровне. Эти отношения построены на основах, служащих взаимному уважению, общим интересам, миру, безопасности и прогрессу. На встрече также было затронуто развитие отношений между Милли Меджлисом Азербайджана и Конгрессом США. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов также встретился с находящимся с визитом в нашей стране членом Палаты представителей Конгресса США Абрахамом Хамаде. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии, перспективах развития двусторонних отношений между Азербайджаном и США, вопросах региональной международной безопасности, энергетической безопасности, транспортно-коммуникационных связях, а также о

текущей ситуации в постконфликтный период на Южном Кавказе. На встрече состоялся обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. В Баку стартовал международный бакинский саммит омбудсменов на тему «Права человека в эпоху искусственного интеллекта. Возможности, риски и обязанности». Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение к участникам саммита. В обращении главы государства отмечается, что наша страна считает служение технологического прогресса человеческому фактору одним из основных принципов государственной политики. Текст обращения зачитал министр юстиции Фарид Ахмедов. Омбудсмены из почти 30 стран мира, представители национальных институтов по правам человека, международных организаций, государственных органов и эксперты собрались вместе для обмена мнениями о влиянии искусственного интеллекта на права человека, этических вызовах и ответственности в будущем. На саммите пройдут панельные дискуссии на разные темы. По итогам саммита ожидается принятие Бакинской декларации по искусственному интеллекту и правам человека. Сегодня прозрачная, ответственная и эффективная организация государственных услуг рассматривается не только как способ улучшить качество управления, но и как одно из ключевых условий соблюдения прав человека. Обеспечение равного доступа граждан к государственным услугам, укрепление механизмов подотчетности и поощрение участия общественности являются неотъемлемыми составляющими устойчивого развития. Министерство иностранных дел организовано семинар на тему «Продвижение прав человека и цели устойчивого развития посредством предоставления прозрачных, ответственных и эффективных государственных услуг». В мероприятии приняли участие представители государственных органов, дипломатического корпуса, аккредитованного в нашей стране, а также активисты гражданского общества. В ходе семинара состоялся конструктивный обмен мнениями о роли государственных институтов в защите прав человека, предоставлении качественных государственных услуг, повышении уровня удовлетворенности граждан и достижении цели устойчивого развития. Было подчеркнуто, что обеспечение прозрачности и открытости в государственном управлении способствует укреплению взаимного доверия между обществом и государством, расширению доступа к услугам и усилению общественного контроля. Заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев в своем выступлении заявил, что в Азербайджане защита прав человека считается одним из ключевых приоритетов государственной политики. Одним из действующих способов обеспечения прав является оказание качественных государственных услуг. Безукоризненное соблюдение Азербайджаном прав человека означает верность и глобальной солидарности. Многосторонность нашей страны проявляется не только в финансовой поддержке, но и в обмене успешными институциональными решениями. В ходе обсуждения была подчеркнута роль цифровой трансформации, внедрение инновационных управленческих решений и применение ориентированных на граждан подходов в повышении эффективности государственных услуг. Отмечалось, что изучение международного опыта и расширение сотрудничества между различными заинтересованными сторонами в этой области могут стать значимым вкладом в достижение цели устойчивого развития.

проходит очередное 24-е заседание Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству между Милли Межлисом Азербайджанской Республики и Федеральным собранием Российской Федерации. Сопредседатели комиссии, первый заместитель председателя Милли Межлиса Азербайджана Али Ахмедов и первый заместитель председателя Совета Федерации России Андрей Яцкин выступили на заседании. Азербайджан считает, что защита и продвижение права на развитие, а также экономических, социальных и культурных прав и других прав человека лежат в основе демократии, мира и благосостояния. Об этом говорится в заявлении постоянного представительства Азербайджана при отделении ООН в Женеве и других международных организациях, озвученном в ходе интерактивного

диалога в рамках 62-й сессии Совета ООН по правам человека по ежегодному докладу Верховного комиссара. В заявлении отмечается, что Южный Кавказ сегодня получил историческую возможность превратиться из региона конфронтации в пространство сотрудничества. В документе подчеркивается, что права человека должны последовательно продвигаться без дискриминации, а эффективное международное сотрудничество должно основываться на взаимном уважении, объективности и равных стандартах. В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоялась информационная сессия, посвященная 7-му Всемирному форуму по межкультурному диалогу. На сессии подчеркивалось, что инициированный президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым Бакинский процесс, начавшийся в 2008 году и проводимый в его рамках с 2011 года уже 6 раз Всемирный форум по межкультурному диалогу, стали авторитетной платформой международного гуманитарного сотрудничества. Отмечалось, что ЮНЕСКО, как один из основных международных партнеров, будет оказывать этому процессу более активную поддержку. Форум, объединяющий различные страны, международные организации, экспертов и гражданское общество, служит продвижению идей диалога, взаимопонимания и солидарности. В штаб-квартире ЮНЕСКО также состоялась 11-я сессия Генеральной ассамблеи государств-участников Конвенции ООН об охране нематериального культурного наследия от 2003 года. Министр культуры Адель Кереми рассказал о мерах, принимаемых Азербайджаном в области охраны и популяризации нематериального культурного наследия, наличии образцов национального наследия в списках ЮНЕСКО и важности международного сотрудничества в данном направлении. В рамках сессии также обсуждены вопросы, связанные с выполнением конвенции, совершенствованием механизмов защиты наследия и развитием международного сотрудничества. На этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.

0: Адр бечанси, Евс Мекан Кама Пацуме, Урадр Бечан Саинак, Атман Бетник, Затом Нарика Какантюна, Инч Песит Савовьев, Арюнове и Ракана Свел. Инче Верабируме Верна Шватина Паястани Кормица, Кирсавору Тюни, Адр Бечани Кормица, Алиметян Адр Бечани, Аман Карта Тюну, Вор Песмичас Гайни Равен Кихахту, Мив Тарасканин Паш Неркая Снела. Ай Паштуня Нари Кормица, Арбир Патр Вакнару, Адр Бечан Снери, Иренс Хогер Верадарна Луи Равен Кижахту, Адр Бечана Кантарас Кнера, Хая Снела, Евадр Бечан Снери, Верадарца, Амин Керп, Канхелуну Патаки, Вар Оринаки. Паястанин Ахинна Хага, Левунтер Петросяни Карсик, Нукака Кантюна, Ворота Сашаном Адрбечанснари Неркаютюну Ворпес Хантир Неркаясрец, Хайтарец Адрбечанснари Дем Этник Затум Нарьев Адрбечан Акантарасснари Окупацуму Ворпес Вецуара Мехин Хантри Луцум, Искмюс Арашнорхнари Хетагайм Цуйствецим Вор Расиста Каншовниста Каназгайн Галапарахосюн Зававрувели Хайастани Галапарака Митома. И Хавилума Верна Шватян Хетете Вор Хайастана Вор Ерку Азарк Сантфакани Патеразмитсету Гражарвец Дурзбере Изинвац уже Радрбеченец Шаунакец и Размаканас Майвану и Накангурсову снарика Акакантюна Хайабанак Тарасснарум Ев Хочандоте Сайри Вера Интагарман Гурсантаца Айжам Хосуми Мическа и Нирявен Кимасен. Неркая Саястани Тараском Хайни Хогарис Бернита Ханвацари Матян Адрбечен Хаманки Неркая Тишнери Рявен Кнаравот Нахарелу Ев Нранце Таменгно Вир Хосюну Канхалу Похарен Хайкакан кому петки арзаган кай саман кай станет гир хостян кочери нугвас нранс иренс патмакан хогер хага гажана пати вев анветанг вирадарсен. Хайстана петки аражар вири этник анердашна кочун хаска тюнис ев этник затумна риврахим нуац моно этник петуцян титухосец евантри хага гуя кучан тарбирака ев пайманнер стевци. Ариматян адрбечани хаман кип антамнари иренс патмакан хогер вирадарси хамар.
1: Ерек Гуйни, Мег Дзайна. Миджезгайн Радио, Цунхинг.

0: Сегодня в передаче. Президент Азербайджана принял делегацию в составе руководителей структур членов арабской координационной группы. Азербайджан представлен на 6-м заседании министров энергетики Шанхайской организации сотрудничества. Чад заинтересован во внедрении опыта Асан Хидмет. Об этих и других событиях более подробно. 18 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию в составе руководителей структур членов арабской координационной группы. Отметив активное сотрудничество Азербайджана со структурами-членами арабской координационной группы, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что многие проекты находятся на стадии реализации. Глава государства также затронул значение намеченных к подписанию документов. В ходе беседы было подчеркнуто наличие хороших возможностей для расширения партнерства между Азербайджаном и структурами-членами арабской координационной группы. Отмечена важность созданной в нашей стране благоприятной инвестиционной среды с точки зрения реализации совместных проектов со структурами-членами арабской координационной группы. Затем глава государства вручил председателю группы Исламского банка развития Мухаммаду Сулейману Аль-Джасеру орден «Дослуг» за вклад в развитие сотрудничества между нашей страной и Исламским банком развития. 19 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев принял известного общественно-политического деятеля Республики Дагестан Российской Федерации Курбана Курбанова и вручил ему орден «Дослуг». Как отметил глава государства, укрепление братских отношений между народами Дагестана и Азербайджана во многом зависит от поступательного развития всего Кавказского региона. Проведение в Баку ежегодного собрания группы Исламского банка развития на 2026 год вновь свидетельствует о тесном сотрудничестве Азербайджана с международными финансовыми организациями и институтами развития. В своем выступлении на заседании президент Ильхам Алиев озвучил ключевые идеи, отражающие основные направления стратегии экономического развития страны и приоритетные направления на предстоящий период. Глава государства, отметив успешное проведение Азербайджаном в последние годы мероприятий международного уровня, подчеркнул рост авторитета страны на мировой арене. В этой связи он обратил внимание на проведение в Баку таких значимых событий, как КОП-29 и Всемирный форум градостроительства, которые являются яркими примерами активного участия Азербайджана в глобальной повестке дня. Особое внимание в ходе выступления было уделено достижениям Азербайджана в области энергетики. Отмечалось, что на сегодняшний день страна осуществляет экспорт природного газа в 16 стран и играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Также подчеркивалось, что создание энергетической инфраструктуры, простирающей от Каспийского бассейна до европейских рынков, является результатом долгосрочного стратегического планирования Азербайджана. Президент Ильхам Алиев отметил, что расширение транспортно-логистических возможностей Азербайджана является одним из приоритетных направлений. Президент отметил, что расположение страны на пересечении международных транспортных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг» значительно повышает ее роль как регионального транзитного центра. В будущем планируется удвоить объемы транзитных грузов, что станет еще одним шагом к укреплению геоэкономического значения Азербайджана. Коснувшись достижений в экономической сфере, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что доля ненефтяного сектора ВВП превышает 70%. Глава государства также подчеркнул, что сегодня территориальная целостность и государственный суверенитет Азербайджана полностью восстановлены, и весь мир признает это. Коснувшись Азербайджано-армянского мирного процесса, президент сказал:
1: Now territorial integrity of Azerbaijan and sovereignty is fully restored.
0: Теперь территориальная целостность и суверенитет Азербайджана полностью восстановлены, и это признано всем миром. После этого мы предложили Армении мир. Мы – победитель, страна и народ, пострадавшие от оккупации и разрушений, предложили им мир. И теперь у нас есть этот мир. Таким образом, мы уже почти год живем в мире и видим от этого только пользу. Мы никогда не забудем того, что армянские оккупационные силы сделали с нашим народом, с нашими городами. Мы никогда не забудем, как они разрушили 65 мечетей и держали в них животных, в том числе свиньи, чтобы оскорбить наши чувства. Забыть это невозможно. Мы никогда не забудем геноцид в Ходжале. Но нам нужно смотреть в будущее. Мы же отомстили на поле боя, и этого достаточно. Эта война или войны должны были прекратиться, и мы их остановили. Будучи сильной стороной, мы остановили их и предложили мир. Так что теперь мир – это реальность. В ходе выступления также были затронуты вопросы продовольственной безопасности, развития сельского хозяйства и эффективного управления водными ресурсами. Было отмечено, что проекты по созданию ирригационной и водной инфраструктуры, реализуемые при поддержке Исламского банка развития, станут важным инструментом для повышения производительности в аграрном секторе. Развитие возобновляемых источников энергии было представлено как важное направление стратегии дальнейшего развития Азербайджана. Отмечалось, что согласно подписанным договорам, к 2032 году в стране будет построено 8 гигаватт мощностей для производства солнечной и ветровой энергии. С целью перенаправления части этого потенциала на экспорт планируется создание новых линий электропередачи и инфраструктуры. Таким образом, в своем выступлении президент Ильхам Алиев вновь озвучил долгосрочные цели развития Азербайджана в области энергетики, транспорта, инвестиций, продовольственной безопасности,

безопасности и перехода на экологически чистые источники энергии. Он также отметил ключевую роль сотрудничества с Исламским банком развития в этом процессе.

0: Это Азербайджан. Международное радио 85.
1: Состоялось 24-е заседание комиссии по межпарламентскому сотрудничеству между Мильмеджлисом Азербайджана и Федеральным собранием России. На заседании комиссии состоялись обсуждения на темы развития парламентской демократии в контексте сотрудничества между Мильмеджлисом Азербайджана и Федеральным собранием России, сотрудничество между двумя странами в сфере здравоохранения и подготовки медицинских кадров, а также перспектив сотрудничества в сфере науки и образования. На мероприятии также были рассмотрены организационные вопросы в связи с очередным 25-м заседанием Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Мильмеджлисом и Федеральным собранием. На 6-м заседании министров энергетики Шанхайской организации сотрудничества, проходящем в городе Бишкек Кыргызской республики, Азербайджан представил заместитель министра энергетики Кемал Аббасов. Было отмечено, что Азербайджан, являясь партнером по диалогу ШОС, придает особое значение развитию связей с организацией. Подчеркнуто, что Азербайджан, как надежный энергетический партнер и важный транзитный центр, вносит вклад в Украину.

0: укреплению региональной энергетической взаимосвязанности. Была также отмечена стратегическая важность проекта «Зеленый энергетический коридор Центральная Азия-Азербайджан» и выражена поддержка присоединению Кыргызской республики к этой инициативе. Доведена до внимания готовность Азербайджана и впредь вносить вклад в конструктивный диалог и развитие взаимовыгодного сотрудничества на платформе Шанхайской организации сотрудничества. В результате реализации стратегических проектов в последние годы Азербайджан получил статус надежного партнера в сфере энергетической безопасности. Страна значительно укрепила свои позиции в международной энергетической системе благодаря развитой инфраструктуре, охватывающей территорию от Каспийского бассейна до европейских рынков. Эти достижения стали возможными благодаря многолетней инвестиционной политике, активному участию в региональном сотрудничестве, взаимовыгодным отношениям с соседними государствами и масштабным инфраструктурным проектам. На ежегодном собрании группы Исламского банка развития, посвященном 2026 году, были особо отмечены достижения Азербайджана в области энергетики. В своем выступлении президент Ильхам Алиев подчеркнул важную роль, которую страна играет в обеспечении энергетической безопасности, и отметил, что Азербайджан сегодня является надежным партнером для многих государств. В настоящее время Азербайджан экспортирует природный газ в 16 стран мира. С каждым годом география поставок природного газа расширяется, что свидетельствует о растущем влиянии страны на мировой энергетический рынок. Одновременно с этим надежная транспортировка нефти и газа между странами-производителями, транзитерами и потребителями является ярким примером эффективного регионального и международного сотрудничества. Вот как прокомментировал эту тему эксперт Эльман Садыгов.
1: Azərbaycan həm infrastruktur layihələr baxımından daha çox da alternativ enerjinin həm istehsalı.
0: Azərbaycan обладает инфраструктурными проектами, а также потенциалом производства и экспорта альтернативной энергии. Мы способны производить электроэнергию из альтернативных источников и экспортировать эту энергию в Европу.

0: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.
1: Достижения в сфере энергетики являются одним из ключевых направлений экономической стратегии Азербайджана. В сложных геополитических условиях, когда реализация проектов становится особенно трудной, Азербайджан укрепил свой статус надежного поставщика энергии, что в свою очередь повысило интерес международных партнеров к нашей стране. В то же время страна вступает в новый этап своей энергетической политики. Наряду с традиционными энергоресурсами одним из ключевых направлений развития объявлено использование возобновляемых источников энергии. Согласно подписанным соглашениям, к 2032 году в Азербайджане будет создано не менее 8 гигаватт мощностей для производства солнечной и ветровой энергии, что позволит не только удовлетворить внутренний спрос на энергоносители, но и открыть новые горизонты для экспорта. Также продолжается строительство линий электропередач и создание новых экспортных маршрутов для реализации проектов в области зеленой энергетики. Таким образом, Азербайджан стремится не только укрепить свои позиции как экспортер нефти и газа, но и стать ведущим поставщиком экологически чистой энергии, которая будет играть важную роль на энергетическом рынке будущего.

В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. 19 июня очередная группа переселенцев прибыла в Ханкенде и Агдере. В город Ханкенде переселены 18 семей в составе 68 человек, а в село Ашары-Оратак Агделинского района 2 семьи в составе 12 человек. Новоселцам были вручены ключи от квартир. Чад заинтересован во внедрении опыта Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Асан Хидмет. Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация Чада во главе с министром финансов, бюджета, экономики, планирования и международного сотрудничества Тахиром Хамидом Нагелином ознакомилась с деятельностью Асан Хидмет и различными технологическими решениями, применяемыми госагентством. Гости выразили заинтересованность во внедрении в своей стране модели Асан Хидмет. Это были все новости на сегодня. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.